0: 并与各国武官进行了交谈。
1: Дорогие друзья,
2: dear friends,
1: уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезна. Таких людей, как вы, для профессионалов, конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях.
0: 据俄媒报道，在整个演习中最大的亮点是大量无人装备投入使用，部分装备采用了无人操控模式进行展示，这在公开演示中尚属首次。
3: В скором будущем такое впечатление, что танкисты смогут вообще даже не залезать внутрь танка, достаточно вот такого вот рюкзака и планшета. Это, конечно, тяжелая штурмовая машина, ее основное вооружение это спаренная 30-миллиметровая пушка, но в учениях Центр 2026 будет принимать участие и два танка, которые также будут управляться с помощью такого планшета.
0: 俄军方表示，无人系统部队完全改变了大规模战斗的构想。
4: Многие образцы, которые применялись, они с элементами искусственного интеллекта в рамках применения автономных беспилотных систем.
5: А мы сегодня где его используем? Мы для перехвата и для удара?
4: Во всем спектре широком для выполнения задач, начиная от задач разведки, огневого поражения и всестороннего обеспечения, а также поддержки принятия решений.
6: 值得信赖的中国中药品牌雅无极牌五肺丸，
7: 反复咳痰喘，
8: 请关注你的肺功能。
7: 咳嗽超过几周都不好，这可能是肺功能受损了，你需要注意补肺。
9: 嗓子有黏痰，上不来也下不去，这可能是肺功能减弱了，你需要注意补肺。
10: 气短气喘，上不来气儿，走两步啊就要歇几歇，这可能是肺功能变差了，你需要注意补肺，
6: 请用一盒补肺丸补强你的肺功能。养无极热力风地暖机，新一代高端地暖专家，地暖制冷，地暖采暖，温湿双控。
11: 小米鹏程让你久等了，你一直觉得每个伙伴和家人都有一样重要的位置，相比去哪儿你更在乎大家是不是尽兴。智能可变大空间 SUV， 让每个在乎生活的人都能享受生活的自在。 Sky Nomad 小米鹏程。
12: 如果人生有边界，不如现在把边境推向云端，将边境探入深海，携边境去往太空。
13: 好网络就用中国移动。
14: 立白大师香氛，法国香神大师出品，梦幻格拉斯玫瑰，穿上我爱的香，香与时尚随意绽放。
15: 立白大师香氛，法国香水大师出品。
16: 华为 Mate 90系列，全昆仑玄武架构，反正都可靠。第二代玲珑屏，透亮出彩，瑞影红枫人像，这真实真动人。直播模式沉浸稳定，清晰流畅。华为 Mate 90系列，踏光向前。
6: 鲁花 5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花，香飘万家，健康全家。
12: 传承千年节气智慧，酝酿生活无限之美。中国茅台，香飘世界。
17: 阿福，
18: 嗨，我在。
17: 体脂秤接好了，还有手表、手环，
18: 都绑好了。
17: 智能设备绑定阿福，绑得越多，阿福越懂你，给你的健康生活建议会更适合你。蚂蚁阿福，一亿人在用的专业健康 AI。
19: 绿色环保的世界，只有绿色吗？低楼层走上楼，让生活绽放活绿色。出门带上环保杯，为日常添点亮色。电费微保，点亮世界的梦幻色。背上环保袋，比新的时尚色。绿色生活，让世界拥有了更多的颜色。绿色低碳，多彩中国。
6: 值得向世界推荐的中国品牌，中国银联。
20: 更多内容欢迎通过央视网央视频点击查看。新亚洲闻天下，感谢收看今日亚洲，再会。